0: особо с друзьями прихожу, здесь прикольно, здесь добрые работники, здесь всех уважают, здесь добрые, перемирие, все, короче, классно здесь.
1: Раус-хаус очень как дом, да, можно найти новых друзей, попрыгать на батуте, главное, чтобы тут не было драк, тоже вкусно покушать можно и футбол поиграть.
0: Ну, было бы классно, чтобы здесь можно было типа приходить, интернетом пользоваться, например, в PlayStation играть, там компьютеры поставить. Было бы очень классно.
1: Чтобы тут было озеро с рыбами, чтобы были спальные кровати, чтобы можно было оставаться на ночевку тут, автоматы, чтобы можно было стреляться.
2: Ich sag dir, warum mir ein bisschen unwohl ist, weil ihr noch nicht so gut connected seid und nicht so gut aufeinander hört. Und den großen,
3: aber wir versuchen das.
2: Hörst du? Den großen Ball kann ich geben, wenn ihr gut miteinander spielt.
3: Ja, machen wir.
2: Lass mal noch ein bisschen chillen und dann gebe ich den später raus, okay?
3: Ja, später ist doch der.
4: Ja, ja, ja,